Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Авторадиода «Жарнама». Суперцены на автомобили «Джак» от 5 миллионов 990 тысяч тенге. Успейте выбрать свой автомобиль уже сегодня. Подробности у официальных дилеров «Джак» или по номеру 757.
1: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.kz.
2: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10

0: В Астане 8 часов.
1: Сағат демеушісі. Тас кредит компаниясы.
2: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
3: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
4: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
3: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
0: Информационная служба «Авторадио».
5: Здравствуйте, в студии Сергей Никитин. В Мажилисе рассматривают закон о Курултае. Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроекты о Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов. Документ разработан для реализации положений новой конституции, принятой на мартовском референдуме. Он регулирует организацию и деятельность Курултая, а также определяет статус его депутатов. В Алматы на дороге вышли мотопатрули. В городе начали работу мотопатрули управления административной полиции. Подразделения из 30 мотоциклов будут оперативно реагировать на дорожную ситуацию и предупреждать правонарушения, а также снижать аварийность, особенно на участках с интенсивным движением. Министерство внутренних дел Казахстана призвало водителей строго соблюдать правила дорожного движения. По данным полиции, в рамках операции «Стоп-нарушения» в 5 регионах страны пресекли более 22 тысяч нарушений, включая управление машинами в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и использование подложных номеров. В результате на штрафстоянки отправили 2800 машин и изъяли 450 госномеров. О развитии событий через час и на нашем информпортале авторадио.кз. В студии был Сергей Никитин. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
5: В Петропавловске 19 градусов, в Костанае 17, в Кокшетау, Павлодаре, Кибастузе 22, в Туркестане, Кызыларде 30, в Шымкенте 28, Таразе 26, в Атырау 18, в Актау, Уральске, Актобе 15 градусов. В Семеевск, Каменогорске, Жасказгане 24, в Караганде, Темиртау, Балхаше 23, в Талдыкургане 26, в Астане 21, в Алматы 23 тепла.

0: Авторадиода «Жарнама».
1: Я сказал, стартуем, а точнее заливаем. Бесплатная замена масла, фит-сервис при покупке его в автосервисах. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.kz.
0: Алматыдағы «Жарнама» қызметінің телефоны 320 10

0: В Астане 11 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: Здравствуйте, в студии Сергей Никитин. Назначен первый заместитель премьер-министра Казахстана. Указом главы государства заместителем премьер-министра назначен Нурлыбек Налибаев. Он освобожден от прежней должности акима Кызылординской области. Налибаев родился в 76 году, имеет опыт работы в государственных и частных структурах. Занимал посты акима района, города, области. Назначение состоялось 6 мая 2026 года. Перепалок на заседаниях Курултая не будет. В проекте конституционного закона о Курултае Казахстана и статусе его депутатов закреплены новые правила депутатской этики. В частности, парламентариям запретят использовать выступления для личных обращений, а также допускать необоснованные обвинения и выражения. Нарушения будут рассматривать Совет по депутатской этике, который сможет давать рекомендации по новым мерам взыскания. Нарушения, также и новые нормы направлены на повышение дисциплины и уважения в работе Курултая. МВД опровергло слухи о штрафах за превышение скорости на 2 км в час. В соцсетях распространилось видео о якобы новых штрафах за превышение скорости на 2 км в час. И МВД заявили, что эта информация, конечно, недостоверна. Администрация не будет вводить ответственность. Административная ответственность наступает только при превышении от 10 км в час и более. И порог снижать не планируют. Автор видео уже привлечен к административной ответственности. С мая налоговые органы Казахстана начнут рассылать уведомления гражданам, чьи мобильные переводы могут выглядеть как системный доход. Под внимание попадут случаи, когда деньги поступают от 100 и более разных отправителей 3 месяца подряд. Переводы идут регулярно, и общая сумма превышает 1 с лишним миллиона тенге. В таких ситуациях гражданам придется объяснять происхождение средств и при необходимости предоставлять подтверждающие документы. Нарушителей могут ожидать до начисления налогов, пеня и штрафы. О развитии событий через час на нашем информ-портале авторадио.кз. В студии был Сергей Никитин. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Петропавловске 24 тепла, в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Кибастузе 22, в Туркестане, Кызылорде 32, в Шымкенте 29, Тарасе 28, в Атырау 19, в Актау 17 выше нуля, в Актобе 24, в Уральске 20, в Семиюсть-Каменогорске 28, в Караганде 26, Эмиртау 24, Жасказгане 29, в Балхаше 27, Талдыкургане 28, в Астане 20, в Алматы 24.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крыльев.

несколько секунд, когда дыхание в страхе замирает. Я знаю то, что не стареет и не тает. И есть глаза, которые не врут.

0: реклама на Авторадио.
1: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10.

0: В Астане 13 часов. Спонсор часа – компания «Таскредит».
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в «Таскредит». Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В «Таскредит» я уже еду.
2: «Таскредит» – быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788 с мобильного бесплатно. Информация на «таскредит.кз».
0: Информационная служба «Авторадио».
3: Здравствуйте, в студии Сергей Никитин. Начнем с того, что будет актуально только следующей зимой. МВД поддержало предложение исключить запрет на прогрев машин в населенных пунктах зимой. Замминистра Санжар Адилов заявил, что министерство согласилось с инициативой депутатов. Однако в жилых зонах, обозначенных специальными знаками, ограничение все-таки сохраняется. То есть казахстанцы смогут прогревать свои машины без каких-либо штрафов, кроме тех случаев, когда это создает неудобство жителям в жилых кварталах. Минздрав предложил отказаться от ежегодной кампании прикрепления граждан к поликлиникам и закрепить принцип прикрепления к одной медорганизации, независимо от формы собственности. При этом сохраняется право свободного выбора поликлиники и возможность ее смены при переезде или по желанию пациента. Проект вынесен на публичное обсуждение до 22 мая. На строящейся линии ЛРТ на правом берегу столицы произошло возгорание во время сварочных работ. Загорелись пластиковые трубы и минеральная вата. Площадь пожара составила 20 квадратов. Очаг удалось потушить еще до прибытия спасателей. Это предотвратило распространение огня. В итоге пострадавших нет, а специалисты проверяют соблюдение ТБ и выясняют точные причины этого инцидента. Меж тем появились версии взрыва на заводе в Усть-Каменогорске. Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что расследование ведется по статье 156 УК РК, которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Рассматриваются две основные версии. Это нарушение технологического процесса и человеческий фактор, включая несоблюдение правил охраны труда. Назначено более 10 судебных экспертиз для установления точной причины. В результате трагедии погибли 2 человека, еще 2 пострадавших находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии. О развитии событий через час и на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Сергей Никитин. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Петропавловске 24 тепла, в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Кибастузе 22, в Туркестане, Кызылорде 32, в Шымкенте 29, Таразе 28, в Атырау 19, в Актау 17, в Актобе 24, в Уральске 20, в Семиюсь-Каменогорске 28, в Караганде 26, в Темиртау 24, в Жезказгане 29, в Балхаше 27, в Талдыкургане 28, в Астане 20, в Алматы 24.
4: Эфирге шығарыңыз. Авторадио Қазақстанның ыстық желісі ашық. 707-105-05-05.
5: Қайырлы күн, құрметті достар. Жылы сөз айту үшін ерекше жағдайдың қажеті де жоқ. Ол күнделікті өмірдің бір бөлігі болуы тиіс. Әр таңды жақсы тілекпен бастап, әр кешті алғыс сөзбен аяқтаңыз. Сонда өміріңізде айналаңыз да өзгере бастайды. 877-105-05 біздің WhatsApp нөміріміз. Эфирге шығарыңыз. Айдарында сіздермен Динара Дәулетқызы.
6: Хабарлама үшін біздің WhatsApp 8 707 105 05 05.

0: Авторадиода «Жарнама».
1: «Эрфинанс» – микрокредит под залог авто с правом вождения, без страховки и GPS. Гарантированно одобряем до 80% от стоимости автомобиля. До 86 миллионов 500 тысяч тенге. «Эрфинанс» – это быстрое одобрение и удобные платежи. Звоните прямо сейчас на короткий номер 2346.
2: «Майкия» – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаны сқабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам маяғына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
5: Автомобили MG от Allure теперь доступны по программе «Таза Пайда». Рассрочка и доступный кредит от 4,9%. Ежемесячный платеж от 71 220 тенге. Подробная информация по номеру 3388. Гарантия на автомобиле 5 лет. MG. Британский дух. Азиатская душа.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320.

Филипп Киркоров на старте нового часа. Дорогие мои, если сегодня вы хоть на секунду забыли, какие вы потрясающие, срочно вспоминайте. Этот эфир для вас, про вас и с любовью к вам. Меня зовут Анна Бесимбаева. Приступаю к своим трудовым обязанностям. С радостью оставляю вам хорошее настроение. Пусть оно играет внутри до вечера, как и любимый хит. Живите громче, мечтайте красиво, любите искренне и не экономьте на счастье. Его, знаете ли, должно быть с запасом. И помните, жизнь – это сцена, а вы в ней всегда главная звезда. Пусть сегодня все у вас будет на бис. Андрей Губин, Мумий Тролль и Наргиз. Далее.

Спасибо, это Сергей Лазарев. И знаете, друзья, не так важно, где вы сейчас, тут или там, важно, с каким чувством мы остаемся наедине с собой, когда все вокруг на минуту затихает. И пусть в этом тихом моменте будет что-то настоящее. Будь то человек, мысль, воспоминание или просто ощущение, что ты на своем месте. Иногда мы ищем ответы слишком далеко, а они внутри. В том, что согревает, даже если за окном прохладно. Берегите это тепло, не отпускайте тех, кто делает вас живыми. И пусть куда бы вы ни шли сегодня, вы всегда приходите туда, где вас ждет что-то очень важное и интересное. Хорошего дня нам пожелают прямо сейчас гости из будущего.

0: День в самом разгаре, шумный, быстрый, полный дел и мысли, которые не дают остановиться. Но бывает момент, когда внутри вдруг становится тихо, будто время на секунду сбилось. И ты снова чувствуешь ту самую ночь, настоящую, теплую, честную. И иногда хочется отодвинуть рассвет не потому, что боишься утра, потому что не готов отпускать то, что было важно внутри этой тишины. Такие вот мысли, друзья, в разгар рабочего дня. А пусть этот день идет своим чередом, но в тебе, у нас останется это спокойствие, как напоминание, что не все нужно спешить и прожить. И если рассвет все же приходит, пусть он приходит мягко и бережно. Далее у нас на очереди Стас Михайлов, красавица Жасмин, отпетые мошенники и Дмитрий Колдун зафиналит этот музыкальный час. Оставайтесь с нами.
1: Открывай глаза,

0: В Астане 15 часов.
1: Спонсор часа – компания «Таскредит».
2: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
3: Взял микрокредит в «Таскредит». Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
2: В «Таскредит» я уже еду.
3: «Таскредит» – быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788 с мобильного бесплатно. Информация на «таскредит.кз».
0: Информационная служба «Авторадио».
4: Здравствуйте, в студии Сергей Никитин. ПСЖ собирается захантить наследника Роналду. В Париже затеяли охоту не за пятикратным обладателем золотого мяча, а за его сыном. 15-летний Криштиану-младший стал главной целью скаутов ПСЖ, которые хотят переманить талантливого юниора из саудовского Аль-Насра. Шейхи готовы бросить вызов Реалу, Манчестер Юнайтед и Баварии, которые тоже выстроились в очередь за молодым парнем. Если Париж дожмет эту сделку, мир увидит уникальный сюжет, когда Криштиану-младший в форме ПСЖ будет играть за клуб, где недавно еще блистал Лео. К другим событиям. Госномера для электромобилей могут изменить цвет. В Мажилисе предложили ввести отдельный цвет государственных номеров для электромобилей. Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов поддержал инициативу, отметив, что в мировой практике такие номера окрашены в зеленый. После принятия закона о цифровизации и дорожной безопасности будут утверждены соответствующие подзаконные акты. И новые правила внедрят по всей стране. Рост кредитования малого и среднего бизнеса происходит в стране. В марте 2026 года объем новых займов для субъектов МСБ в Казахстане вырос на 63,7%, достигнув отметки 1,7 триллиона тенге. В целом кредитный портфель бизнеса увеличился на 0,3% до 15,3 триллиона, а главным образом за счет роста займов индивидуальных предпринимателей. Наибольший прирост показали транспортная отрасль 6,3% и промышленность 9,1%. Тогда как снижение зафиксировано в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и сфере информации со связью. Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о цифровизации дорожной безопасности и регулировании деятельности автошкол. Документ предусматривает разрешительный порядок работы учебных организаций. Для получения разрешения автошколы должны иметь материально-техническую базу, учебные площадки, транспортные средства и квалифицированных преподавателей. Также создадут государственный реестр автошкол, который будет вести МВД. Развитие событий через час и на нашем информационном портале авторадио.кз. В студии был Сергей Никитин. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
4: Завтра в Петропавловске 24 тепла, в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Кибастузе 22, в Туркестане, Кызылорде 32, в Шымкенте 29, в Таразе 28, в Атырау 19, в Актау 17 выше нуля. В Актобе 24, в Уральске 20, в Семиусь-Каменогорске 28, в Караганде 26, в Темиртау 24, в Жасказгане 29, в Балхаше 27, в Талдыкургане 28. В Астане завтра плюс 20, алматинцам теплый привет, завтра плюс 25.

несколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, метро, чемоданы, вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чем.

Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

0: Драйвово открыли новый час на Авторадио Казахстан. Бервульф, Феникс. Кажется многим иногда, что внутри почти не осталось огня, но ты не гаснешь. Ты словно собираешь себя заново. Потому что как Феникс падаешь, чтобы взлететь выше. Друзья, если сейчас в вашем пространстве тихо, это не конец, думаю, это разгон перед взлетом. Взлетим вместе под музыку Авторадио Казахстан. В следующем часе программа для тех, кто устал, но не планирует сдаваться. Пустите в эфир. У микрофона снова я, Анна Бесимбаева. Приглашаю вас в 17 часов передавать привет и признаваться в чувствах и подводить итоги этого дня. Поделитесь своими новостями, радостью и передайте кому-нибудь привет. 707-105-0505. Отправляйте смс прямо сейчас.
1: Радио твоих дорог. Авторадио.

есть дорога, которая ведет только вверх, туда, где легче дышится и мысли становятся светлее. Ты идешь по ней не за ответами, а за ощущением свободы внутри себя. За состоянием, где не нужно доказывать, достаточно просто быть, друзья. И чем ближе шаг, тем ближе небо. Медленно, но достаточно уверенно мы приближаем встречу любимых людей. Скоро поздравительная программа «Пустите в эфир». Здесь, на Авторадио Казахстан, в 17 часов. Не пропустите.

Звучит «Май» на авторадио. Клавы Коки. Легкие, теплые, как первые по-настоящему счастливые дни весны. И если верить самым романтичным новостям этого мая, у Клавы Коки в жизни тоже случилась своя сказка. Говорят, в Париже она сказала главное «да», втайне от лишних глаз. Ну что ж, поздравляем, пусть это будет началом самой красивой истории. Пусть у любви будет только рост, только свет и счастье. Молодым гармонии, тепла и бесконечного вдохновения. И пусть этот май останется в памяти, как время, когда мечты становятся реальностью. Того же я желаю слушателям Авторадио Казахстан, которые уже начали писать в программу «Пустите в эфир». Присоединяйтесь и вы. Ну, а

кажется, знаю неизбежно одно. Себя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, но спорю.

Авторадиода «Жарнама». Платите по кредитам меньше. «Фортебанк» подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz. Алматыдағы «Жарнама» қызметінің телефоны 320 10

16:54 на часах в студии Авторадио. Музыка звучит, в которой самое главное быть рядом. Не громко, не на показ, а по-настоящему и по-человечески. И, возможно, сегодня это как раз тот момент, когда хочется стать друг другу чуть ближе через слова, через музыку и, самое главное, через внимание. Друзья, в 17 часов после выпуска новостей с Дмитрием Сергеем Никитиным стартует поздравительная программа «Пустите в эфир». Мы приглашаем вас быть с нами, чтобы сказать важное, услышать важное и почувствовать, что мы действительно рядом. Давайте сегодня будем еще ближе и внимательнее друг к другу. Меня зовут Анна Симбаева, я с вами не прощаюсь, а лишь напоминаю номер WhatsApp 707-105-0505. Это наш WhatsApp, отправляйте туда сообщения, приветы, поздравления, признания и пожелания счастливого пути тем, кто сейчас в дороге. Мы ждем вас в финале часа, Ираклий и Нилетто. Встречайте прямо сейчас. До скорой встречи.

0: В Астане 17 часов. Спонсор часа – компания «ТАСС-кредит».
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в «ТАСС-кредит». Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: «ТАСС-кредит» – я уже еду.
2: «ТАСС-кредит» – быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788 с мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
0: Информационная служба «Авторадио».
3: Здравствуйте, в студии Сергей Никитин. Деньги выделили на туры для тревел-блогеров. В этом году Казахстан выделил 1,5 миллиарда тенге на продвижение туризма, из которых 168,8 миллионов тенге направят на организацию информационных туров для блогеров, журналистов и представителей туристической индустрии. По словам министра культуры и информации Аиды Балаевой, такие туры станут частью комплексной программы, которая включает маркетинговые проекты, участие в выставках и продвижение туристических возможностей страны. А цель инициативы – повысить узнаваемость Казахстана и сделать его более привлекательным для иностранных путешественников. Об иностранных путешественниках. Берлин ограничил использование советской символики на 2 дня, 8 и 9 мая. Ввели двухдневный запрет на использование советской и российской символик рядом с воинскими мемориалами, в частности, сразу по 3 локациям. Ограничения будут действовать с 6 утра 8 мая и до 10 вечера 9 мая. Под запрет попадают военная форма, знаки, георгиевские ленты, флаги СССР, Белоруссии, России, Чечни. Также портреты руководителей, военные песни, включая «Священную войну». Исключение сделано только для ветеранов Второй мировой войны. Им разрешили носить форму и ленты, а также использовать их в составе венков и корзин для возложения. Стало известно, почему произошла экстренная посадка самолета «Свис» в Алматы. Сегодня Airbus A350 авиакомпании «Свис», следовавший по маршруту Сеул-Цюрих, совершил вынужденную посадку в южной столице. А причиной стало ухудшение самочувствия второго пилота. У него заподозрили острый абдоминальный синдром. Медицинская служба аэропорта оказала первую помощь, после чего пилота доставили в городскую больницу номер 4 для обследования и лечения. К счастью, посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Лидер обороны Кайсара сегодня пропустит важный матч КПЛ. Казлардинцы остались без Султана Аскарова, капитана молодежки Казахстана. Он сегодня не выйдет против Кайрата из-за юридических нюансов. Права на игрока принадлежат алматинцам. И на этот раз они запретили арендованному футболисту играть против своих, сообщает TrueStory.kz. Интриги добавляет то, что в недавнем кубке Кайрат был добрее и разрешил Аскарову выйти на поле в обмен на перенос матча КПЛ. Тот бартер помог волкам выбить алматинцев из турнира, но вот сегодня лазейка эта закрыта. О развитии событий через час и на нашем информ-портале avtoradio.kz. В студии был Сергей Никитин. Это Авторадио Казахстана. Прямо сейчас начинается ваше любимое шоу приветов и поздравлений. Пустите в эфир вместе с Анель Бисимбаевой.
0: Прогноз погоды.
3: Завтра в Петропавловске 24 тепла, в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Кибастузе 22, в Туркестане, Кызылорде 32, в Шымкенте 29, Таразе 28, в Атырау 19, в Актау 17, в Актобе 24, в Уральске 20, в Семиевске, Каменогорске 28, в Караганде 26, в Темиртау 24, в Жезказгане 29, в Балхаше 27, в Талдыкургане 28, в Астане 20, в Алматы 24.
0: Пустите в эфир. Горячая линия Авторадио Казахстан открыта. 707-105-05-05.
4: Всем привет, добрый вечер, дорогие слушатели. Начинаем нашу поздравительную программу. Место, где слова становятся теплее, а расстояние между людьми будто исчезает. Сегодня здесь, на Авторадио, будут звучать самые искренние пожелания, признания в любви и маленькие истории, за которыми всегда стоит очень большое чувство. Будем вместе дарить радость, улыбки, внимание тем, кто вам по-настоящему дорог. 707-105-0505. Начинаем мягко, легко и от всего сердца. И рак ли откроет, пустите в эфир, а мы пишите.

0: Авторадиода жарнама.
1: Мен кеттік дедім. Дәлірек айтқанда құйыңыз дегенім ғой. Фит-сервис автосервистерінде майды сатып алсаңыз, оны сізге тегін ауыстырып береді. Ұсыныс шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамды. maslofree.fitauto.kz-ге жазылыңыз.
2: Телефон рекламной службы в Алматы. 320-10-10. Авторадио. Пустите в эфир на Авторадио Казахстан.
3: Время пришло, дорогие друзья. Скорее отправляйте близким свои приветы и поздравления. Обещаю, все озвучим в лучшем виде. Первое у нас сообщение «Привет». Не просто привет, а поздравление для именинницы, которая полетит в славный город Астана. С днем рождения нашу доченьку Курманбаеву Динару. Дорогая наша Динара, поздравляем с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе, удачи в спорте и всего самого-самого наилучшего. С пожеланиями твои Ажейки, братья Мурат, Ержан, Амир, мама и папа. С днем рождения, наша милая. Будь счастлива. Дорогой Крайнов Валерий, я хочу тебе просто передать огромный пламенный привет и сказать, что очень сильно люблю тебя и жду дома. Все обязательно будет хорошо у тебя, у нас, у меня, у всех живущих на планете Земля. Любовь спасет этот мир. Подтверждаю, Катерина, ваша будущая жена. Хочу передать привет всем слушателям Авторадио Казахстана, а также Иванченко Евгению от Алены. Хочу обнять тебя, но. Я люблю тебя, братишка, знай, мы всегда рядом с тобой, что бы ни было. Сегодня замечательный день, прекрасная погода, и я хочу, чтобы все улыбнулись, и мой родной человек тоже. Дорогие слушатели, коллектив Авторадио, в этот особенный вечер привет одному особенному человеку, Ахмету, он мой талисман. Я по тебе очень скучаю, дни без тебя кажутся длиннее, вечера тише. А мое сердце все время думает о тебе, и с каждым днем я понимаю все сильнее, как сильно я тебя люблю. И если сейчас ты слышишь эти слова, помни, тебя очень ждут и любят. Пусть эта музыка, которая звучит в эфире, передаст все чувства, которые невозможно выразить словами. Поздравляем в эфире Кима Сергея из Астаны с днем рождения. От двух Даш из Караганды и от Саши Страшникова. Все желаем имениннику крепкого здоровья, богатства, стабильности, вдохновения и взаимной любви. Даша снова попросила песню для именинника. Хотим поздравить всех, у кого сегодня личный праздник. Счастливого Нового года. Моему сыну Жигеру приветик от папы Абдували. Я люблю тебя и каждый день я тебе думаю. Дорогой, желаю тебе удачи, успехов, чтобы все обязательно наладилось. И мы встретились дома. Отдельный привет тебе передает тетя Ляйля, тоже переживает и шлет тебе лучи поддержки и свое сердечко рядом мыслями и сердцем. Сынок, береги себя. Маслакову Андрею самый теплый привет от Елены. Пусть этот вечер будет легким, а все дела складываются удачно. Мы твоя команда, мы с тобой, я всегда рядом, даже если не близко. Сережа, привет от Виктории. Ты в моем сердце навсегда. Каждый день по тебе скучаю и каждый день пишу. Спасибо Авторадио за эту возможность. И еще один привет нас вечер встречает. Нет, не прохладой, как поется в известной песне. Мы встречаем вечер в компании с Авторадио Казахстан. Под ваш голос, Анна, или ваша работа для нас очень важна и нужна. Надеюсь, вы получаете от своей работы такое же удовольствие, какое мы от озвученных вами приветов в эфире, безусловно. Наш привет сегодня Максату от семьи, от родителей и братьев. Жаль, что в этот сложный период я не могу побыть рядом с тобой. Но сердцем, всеми мыслями и молитвами я с тобой, сынок. Удачи! Мир полон проблем и сложностей, но я уверена, ты будешь победителем. Для этого сосредоточься на том, что ты делаешь. Ведь ключ к успеху – это прежде всего подготовка. Как сказал Конфуций, самый могучий воин – тот, кто побеждает себя. С надеждой на лучшее, верой в тебя и бесконечной любовью твои мы. Обязательно целую твою бесценно дорогую мне макушку, мое солнышко.
2: Наш WhatsApp

0: уже в эфире. Слушаем.
1: У нас есть привет. Он пламенный, горячий для подружки Гульжан, которую очень ждут подруги и вторые половинки. Гульжан 3.14. Это для вас. Любят, скучают и желают счастья в личной жизни. Все будет хорошо. Обязательно ждем в нашем кругу всем, кто рядом, передаем огромный привет. Леночке есть привет. Скучаю, люблю, мое солнышко. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Сыночку Ерназару. Привет от мамы Батагоз. Береги себя, у нас все нормально. Скучаю, люблю, сыночек. Супругу Али, любимому человеку, прекрасному мужу. Пожелание крепкого здоровья. Вот прям вагон здоровья, бодрости, духа, оптимизма и белой полосы. Все хорошо, я дома, жду тебя с нетерпением. Крепко обнимает ваша девочка Аира. Следующий привет летит в город Алматы для Дауки. Пишу это сообщение с мыслями о тебе. Из новостей никаких изменений. Все стабильно. Все хорошо. С любовью, Джозефина. Катерина передает привет милому Максу. Солнечный и теплый привет. Пожелание хорошего вечера. Приятной компании. Не могу дождаться того дня, когда смогу, проснувшись, открыть глаза, и ты будешь рядом, ближе, чем вытянутая рука. Мне мысли о тебе очень дороги, согревают. И ты мне очень дорог, невероятно любим. Обнимаю тебя, мое солнышко. Стих для любимого супруга Константина от Гульмиры. В тебе мой мир, мой свет и тишина, мое безумство, нежность и покой. Я без тебя как будто не жила. Ты стал моей судьбой, моей душой. Эвелина снова передает привет папе. Обнимаю тебя и хочу скорее увидеть. Из далекой Германии привет и поздравления ко дню рождения любимому папе Ким Сергею. Папочка, желаю крепкого здоровья, большого сил, терпения и удачи на твоей стороне. Я очень тебя люблю и скучаю, и все мы пребываем в этом. Я надеюсь, что следующий день рождения мы проведем вместе в кругу семьи. Это ваша младшая дочка Мила. И еще один привет. Дениза, я тебя очень. I love you, написал Абзал. Всем слушателям хочу пожелать счастья, добра и, конечно, поздравить весь Казахстан с майскими праздниками, с Днем защитника Отечества и с 9 мая. Большой привет и поздравления всем моим боевым друзьям, ветеранам боевых действий с сегодняшним праздником. День ветеранов, который в Казахстане отмечается 6 мая. Всем желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и, самое главное, мирного неба над головой и в нашей стране. Кстати, это дядя Сага из Астаны.
0: Признание, поздравления и приветы отправляйте на WhatsApp 707 105 0505.

0: подливает пылкости и вдохновляет на влюбленность этой весной. Друзья, если вам вдруг сегодня не хватило слов или чьего-то плеча рядом, просто вспомните. Самые важные чувства всегда остаются с нами. С вами Анель Бисимбаева на Авторадио Казахстана. И пусть эта музыка напомнит вам о главном. О любви, о верности, о том, что вы не одни. Это «Пустите в эфир», и мы продолжаем.
1: Тут находят ключи и признаются в любви. Пустите в эфир на Авторадио Казахстан.
0: Любимки вы наши, Авторадио Казахстан. Добрый вечер. Весна замечательная в этом году, май волшебный. Сегодня на шашлыках на даче Юлия и Сергея. Вот им хочу передать привет и поздравить с наступающим праздником. Мужу Джафарову Лачину. Вот, Аяна, привет. Я тебя очень люблю и всегда буду ждать. Обещаю. Передаю привет папе из Квинса, из Америки. Привет от Акерке для папочки. Хотим поздравить любимого супруга и папу Сергея с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, в своих силах, сил и мотивации идти вперед и достигать поставленных целей. С любовью от супруги и ваших детей. Солнечной среды всем слушателям Авторадио Казахстан хочу мужу лучик тепла передать и сказать Алтанам. Не забывай, что мы всегда рядом с тобой. Любим тебя за то, что ты у нас есть такой, какой есть, самый добрый, светлый, позитивный и милый. С наступающим праздником тебя, дорогой, с любовью супруга и вашей дочери. Бодрый вечерочек всем радиолюбителям, радиоволнам. От Дениса из Рудного, позывной 355. Денис, город Рудный, на частотах. Передает привет мужу Гудкову Тимуру. Есть приветик от Кристины. Дорогой, так скучаю, ничего не замечаю. Мысли только про тебя. Очень я люблю тебя. Без тебя мне очень грустно. Одиноко мне и пусто. Мне совсем не по себе. Я скучаю по тебе. Я очень сильно тебя люблю. Жду дома с любовью и уважением. Ваша супруга Гудкова Кристина. Добрый вечер. Поздравляем с днем рождения Сергея Георгича. Пусть жизнь идет уверенным курсом, без лишних штормов и с попутным ветром. Имениннику желаю крепкого здоровья, ясной головы и силы духа, чтобы любые задачи решались спокойно и по делу. Пусть рядом будут надежные люди. В доме тепло и достаток, а в делах стабильность и рост. Пусть каждый Новый год приносит не только опыт, но и поводы для радости, гордости и хорошего настроения. И чтобы все, что задумано, обязательно сбывалось. Чтобы все трудности прошли стороной. С днем рождения, именинник, с уважением и наилучшими пожеланиями от ваших ребят из Карганды, Майкудука и Шахтинска. Анель, добрый вечер. Я очень сильно прошу вас передать поздравления моему другу. Хочу пожелать ему главное – вагон здоровья, себя беречь. Вы нам очень нужны. Очень любим, уважаем, ждем. Самый умный, сильный, мужественный мужчина Георгиевич. Позитива и реализации задуманных планов. Вас поздравляет Юрас, с уважением. Анель, всем привет. Руслану Келлер, передайте, что мы с Тимурчиком идем в Мика, и у нас все хорошо. Я передала. Еще одна просьба передать Саше Захарченко музыкальный подарок. Я сильно скучаю и устала без тебя. Приезжай быстрее. Скучает очень-очень ваша вторая половинка. Билану привет, Диасу, Эмилю. Ребят, вас очень любят, вас ждут, вас по вам скучают. Хорошего настроения желают ваши близкие. Улан, любимый, я всегда буду рядом, как бы ни складывались обстоятельства. Помни, все будет отлично. Мы команда. А значит, нам все по плечу. Добьемся всего, ведь наш настрой – это уже половина успеха. Твоя жена Томишка или Томишка. Дорогой друг, прими наши искренние поздравления с днем рождения. Мы желаем имениннику нашему здоровья, внутренней силы и благополучия. И пусть сохраняются ясность духа, ума, достоинство, уверенность в завтрашнем дне. Мы неизменно ценим, уважаем и по-настоящему дорожим вами. Вы в наших мыслях и сердцах. С искренним теплом, Канат и Осель. У кого? Вы забыли написать, кого вы поздравляете. Допишите, авось, и успеем прочитать до конца часа. Амиру от родных и близких привет. Впереди много хорошего, не теряй надежду, верь в лучшее. Анель, добрый вечер. Как у вас дела? Прекрасного вечера. Всем хочу пожелать Ере, лучшему другу во Вселенной, привет. Мой дорогой, родной и самый лучший брат, мы всегда с тобой. Это Айбек. Дяде Мурату есть привет у Дамилечки. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение. Мы вас очень-очень ждем. Я желаю крепкого здоровья Ернику, прекрасному человеку. Люблю, скучаю, все пройдет, главное верить и ждать. Привет этот от тети Аллы. Приветствую Авторадио. Хотелось бы всем удачи пожелать и души нежной из невзгод поднять. Души нежной из невзгод поднять. Все помните, что есть на этом свете счастье. Анелечка пошлет для счастья всем привет. Это Евгений из Астана. И из Астаны принято. Спасибо огромное. И вам салют. Моему Бауржану привет из южной столицы Алматы. Я тебя люблю и целую. Все наладится, вот увидишь. Скорее возвращайся. Привет моему папе Мершату Сарсенбаеву, от доченьки Эльмиры и от всей нашей семьи. Любим, ждем, главное верить и надеяться. Мы тебя ждем, дорогой папа. Это Эльмира. Мурату, зятю, терпения и удачи в твоем деле, желает Джазира. Хочу поздравить папу Косю с праздником защитника Родины. Пусть у него все будет хорошо, чтобы он не переживал за нас. Ведь мы хорошо учимся, помогаем Аташке. Вообще мы молодцы и ждем нашего папу дома. Амир. В Кустанай летит следующий привет для Асанова Ерниязы. Мой брат, ты знаешь, что я тебя люблю и каждый день думаю о тебе. Ты в моих мыслях и молитвах. Мы с тобой. Все наладится. Сестра Куни на связи. Передаю привет любимому папе Нуржану. Очень надеемся, что он услышит эти слова и улыбнется. Пусть у тебя будут силы, спокойствие в душе и крепкое здоровье. Вспоминаем хорошие моменты и очень ждем встречи. Айланочка тоже ждет и передает тебе свою поддержку. Пусть каждый новый день приносит надежду и только веру в лучшее. Береги себя. Ты нужен своей семье. Дочь Аружан и внучка Айлана. И еще один привет для брата Вовы от Насти. Слышала, уже выздоравливаешь? И это замечательные новости на сегодня. Будь здоров и телом, и душой. Поздравляю тебя с праздником, дорогой.
1: Пустите в эфир 707-105-0505.

0: пустите в эфир. Одно сообщение, и вся страна в курсе.
1: Ура, Авторадио Казахстан. Любименькие наши, мой привет сегодня, как обычно, мужу Сергею от Юли. Наконец-то наступили выходные. Всех поздравляю с праздничными днями. Изумительно их желаю провести. Пусть и погода радует, и компания. Любимому Оскару привет от Айгуль. Я знаю, что сейчас ты слушаешь эту программу, слышишь, как передают привет, и я тоже хочу тебя обнять своим сообщением, крепко поцеловать и передать тебе этим много сил и энергии. Пусть твоя дорога будет открытой и счастливой. Спасибо, Авторадио Казахстан. Следующий привет супругу Виктору. Пожелание здоровья, бодрости и оптимизма. Не волнуйся, главное, чтобы у тебя все было отлично. Желаем тебе, конечно, скорейшего возвращения ко мне, супруга Оля. Наташке Нуржану большой привет. Пишет вам маленькая внучка Айлана. Приехали в деревню. Всех поздравляем с праздниками. Шикарно провести майские. Конечно, просто пожелание тебе крепкого здоровья, чтобы ты себя берег для нас. Пусть у тебя будут силы, хороший настрой и спокойствие на душе. Мы часто вспоминаем тебя и очень ждем дома. Для нашего человека Жигера поддержка в данное время очень важна. Мы хотим передать ему привет. Продержаться до конца. Крепкого здоровья, сил и удачи желает сестра Гульнас. Жигер, это для вас. Сыну Юрию привет от дедушки и мамы. Счастья всем слушателям Авторадио Казахстан. Нашу мамочку хотим поздравить. Майра, дорогая мама, поздравляем с днем рождения. Мы уже не маленькие, а жаль. Не сядем тебе на коленки, но мы тебя так сильно любим. Обнимаем, золотой наш человек. Желаем тебе огромного женского счастья, благополучия, здоровья, мира и добра на целый век. Пусть все у тебя, мамочка, будет замечательно. Главное, не болей, не грусти и не открывай свои двери для старости. Ты у нас мудрая, молодая, неотразимая и энергичная. Всегда такой и оставайся. С пожеланиями вашей дочери Сауле, Асель, Гаухар, сын Жанбулат Жантасова, а также внучки и лапочка, правнучка. Сыну Владимиру привет от Сергея из Кустаная. Пусть не властны будут над тобой ни годы, ни беды. Пусть тепло живет в твоем сердце. Мечты исполняются и приносят счастье. Салют всем, особенно моим братьям Эмилю и Абдуллаху. Все, что вы говорили и просили, я сделала. Так, жди, на следующей неделе все обязательно будет. Ну, конечно, с праздником, ребята, с праздником. Счастья вам, гармонии и достатка. Поздравления нашему шефу Сергею Киму от водителей. Крепкого здоровья, терпения, мотивации. И пусть песня, которая следующая прозвучит в эфире Авторадио Казахстан в рамках шоу «Пустите в эфир», станет для вас поддержкой в это нелегкое время. Сегодня я хочу поздравить свою учительницу с днем рождения. Ей 75, проживает она в Экибастузе. Мы ее последний выпуск, 98-й год. Зовут нашу учительницу Алия Отызбаевна. Хотим пожелать прекрасному человеку, самое главное, крепкого здоровья. Мы вас помним, ценим, любим и уважаем. Тюнгурская школа, выпуск, 98-й год. Из Кокшетау прилетел привет для супруга Дамира от жены Асемы и сыночка. На улице гуляем, слушаем авторадио, очень сильно любим папу. Такое вот сообщение от ваших. Ой, а мы ждали ваши приветы и вообще всегда ждем для того, чтобы передать Славе Купрееву привет. Удачи и всего хорошего, светлого, позитивного, волшебного, чудесного. Любим, надеемся на лучшее. С пожеланиями дед и Оксана. Спасибо за поддержку. Хочу привет передать Багдату. Забрала. А Яшку приехали домой. Надеемся на встречу. Весна, чудесный май. Авторадио Казахстан. Любимая Анель, с благодарностью и любовью обращаюсь ко всем, кто каждый день неустанно наполняет теплом и светом ваш эфир, вкладывая частичку себя в каждое слово и дающий

0: нам надежду, веру в лучшее и прекрасное. Передайте, пожалуйста, для нашего Володи самые теплые слова, пожелания веры, силы духа, любви к жизни и стремлению к своим целям и мечтам. Ну что, как проталинка, шире, шире простирается к свету путь. По нему не спеша и вдумчиво ты идешь, чтобы не свернуть. Это Сергей, любовь из Кустаная. Купрееву Вячеславу привет от мамы, от всех. Хорошего вечера, весны, мая, чтобы чудо, наконец, ворвалось в твою жизнь. Спасибо за то, что ты для нас сделал. Любим тебя. Еще один привет к этой минуте для Торпеда от второй половинки. Безумно люблю, желаю прекраснейшего вечера. Ну и, конечно, с праздниками, выходные наступают, уходим в отрыв.
1: Авторадио «Жарнома».
2: Улыбочку? Я не вам, я вашей подвеске. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.kz.
3: Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында. Жак автомобильдеріне 5 миллион 990 мың теңгеден басталатын супер бағалар. Бүгін ақ өзіңізге ұнайтын автокөлікті таңдап үлгеріңіз. Толық ақпарат ресми Жак дилерлерінде, немесе 757 нөмір арқылы. Алматыдағы Жарнама қызметінің телефоны 320-10-10. Авторадио.
4: Хочешь прямой эфир?
5: Да!
4: 707-105-0505.
5: Да!
0: Без перерыва на песню продолжу поздравлять наших слушателей. Сегодня у брата Губанова Андрея день рождения. Счастья, здоровья, успехов. Пусть все его мечты и желания исполняются мгновенно. Самое главное – здоровье и всем чистого мирного неба над головой желает Денис из Рудного. Уважьте многодетную мамочку. Поздравьте, пожалуйста, шефа с днюхой. От чистого сердца желаю ему хорошего самочувствия и везения. С уважением и любовью, Осель. Шеф все поймет. Это мой любимый Сергей Георгиевич. А папу Мурата с днем рождения. Крепкого тебе здоровья, спокойствия в душе и радости в каждом дне. Спасибо за все, что ты для меня делаешь. Я скучаю. Самая любимая дочка Айдана. Прошу передать привет брату своему Косте. Он у нас чудесный. Родители, брат Сергей, сестренка Лиана, зять Сергей, ваши племянники Ангелина, Никита и Ариша шлют лучи любви, поддержки и тепла. Киму Сергею приветик. С днем рождения, пап. Любим, хотим к тебе, чтобы ты вернулся. Это сын Георгий. А я передаю привет своему мужу Дмитрию. Думаю, все будет хорошо. С праздником мужчин. Люблю своих деток. Они у меня настоящие мужчины. Тимур, Назар, Захар и Лапочка, дочка Евочка. Это ваша мама и сестра Настя. Следующий привет Аяну Шукалакову, папу. Все хорошо у нас, не с... без паники, все в порядке. Дочь Амина. Анель, передайте, пожалуйста, привет моей девушке. Она у меня замечательная. Я уже в пути. Я еду небольшие пробочки в южной столице, но готовься, дорогая Маржан. Макарову Андрею большой привет. Я тебя люблю, и я доехала прекрасно. Супруга Мария. Забегаю в последний вагон для того, чтобы передать привет Алмазу от родных из Астаны. Мы ждем тебя дома, ты наш золотой, не забывай об этом. Мише привет от сестренки. А мы хотим порадовать этим приветом мужа своего, Олега Павлухина, дорогой. Хотела просто напомнить на всю страну, как сильно я тобой горжусь, люблю, и возвращайся скорее туда, где тебя ценят, берегут и очень-очень любят. Ваша Диана. Очень срочное сообщение для Тулеухана. Буду в пятницу. Целую тебя. Знаю, что ты лучший мужчина на этом свете. Успела, Анастасия, успела. Привет из Алматы, авторадио Казахстан. Мы с вами с самого начала. Да, мы живем на кофеине, магнии, легкой ностальгии. Очень много работаем, но постоянно пишем программу «Пустите в эфир». Хотим всем пожелать счастья, много денег, да, финансового благополучия, стабильности и хорошей музыки в эфире любимой радиостанции. Олег, Анатолий и Евгений. Спасибо огромное. Я тоже вам желаю... Поздравляю с праздником, желаю изумительных выходных, и пусть погодка у нас будет волшебной. Передайте привет Диасику, он очень-очень ждет. Диасик, привет, не опускайте руки, всегда рядом с вами ваша мама. Вот оттуда вам поддержка. Утиулину, Аблайхану тоже привет. Поздравления с праздником всех ребят, кто находится рядом с ним, у кого сейчас тяжелый период, терпение. Ребят, у вас обязательно все будет хорошо. Алматову Диасу есть еще один привет. Здесь спасибо, здесь тоже. И последние сообщения, которые... Так, вот здесь большое спасибо за обратную связь. Авторадио Казахстан, вы чудесные. Очень много слов благодарности за нашу передачу. Мы вас тоже очень любим и благодарим. И Иваниенко Евгению поздравления с праздником у сестры Светланы и всей большой семьи. Огромный привет моему другу верному. Искренне привет тебе, дорогой. Чтобы у тебя все получилось, я очень за тебя болею, волнуюсь, переживаю всей душой, так как ты мне очень дорог, и мне, правда, не все равно. Спасибо тебе за то, что было. Это для Армана. У него сейчас не очень легкий период, поэтому поддержка в эфире Авторадио Казахстан ему жизненно необходима. Давайте закончим на этом. Песню послушаем в финале часа до новостей. Друзья, огромное всем спасибо. В самые трудные времена спасают, напоминаю, простые вещи. Дружба, любовь, радость. Радость хотя бы от весны. Ну и благодарность друг другу. Выдыхайте, останавливайтесь. Все наладится не сразу, но само собой. Сделайте какой-то один шаг, улыбку, объятие, доброе слово, сообщение. Это совсем немало. И пусть у вас у всех все будет хорошо. Оставайтесь с Авторадио Казахстан. Выходные с вами проведет мой коллега Роман Лазуров. До скорой встречи.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Авторадиода «Жарнама». Суперцены на автомобили «Джак» от 5 миллионов 990 тысяч тенге. Успейте выбрать свой автомобиль уже сегодня. Подробности у официальных дилеров «Джак» или по номеру 757. Платите по кредитам меньше. «Фортебанк» подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
1: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.kz.

0: бесплатно к тарифу премиум семья от Билайн.
1: MyKia – мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манола 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол. Синтетика, которой доверяют.
4: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10

0: Астане 19 часов. Авторадио.
1: Спонсор часа – компания «ТАСС-кредит».
2: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
3: Взял микрокредит в «ТАСС-кредит». Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
4: В «ТАСС-кредит» я уже еду.
3: «ТАСС-кредит» – быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788 с мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
0: Информационная служба «Авторадио».
5: Здравствуйте, в студии Сергей Никитин. В Алматы сегодня утром произошла трагедия. Студент первого курса Казанского национального педагогического университета имени Абая выпал с 8-го этажа и погиб на месте. В ВУЗе сообщили, что он обучался по программе «Философия» на государственном гранте, хорошо учился, не имел дисциплинарных замечаний. По данным службы психологической поддержки, студент не обращался за помощью и не проявлял тревожных сигналов. Руководство университета выражает соболезнования семье и заявляет о готовности оказать поддержку. На обстоятельства происшествия расследуют уполномоченные органы. На территории Международного центра приграничного сотрудничества «Харгос» на границе Казахстана и Китая 4 мая произошел крупный пожар. По официальным данным, огонь уничтожил 17 казахстанских грузовиков с товаром. Возгорание произошло на китайской стороне, поэтому расследование ведут местные органы. В ДЧС ДЖТСУ отмечают, что сообщения на пульты экстренных служб Казахстана не поступали. В акимате Панфиловского района говорят, что водителям и владельцам пострадавших фур окажут юридическую и материальную помощь. Госномера для электромобилей могут поменять цвет. В Мажилисе предлагают ввести отдельный цвет госномеров для электромашин. Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов поддержал инициативу. Он говорит, что в мировой практике такие номера окрашены в зеленый. После принятия закона о цифровизации дорожной безопасности будут утверждены соответствующие подзаконные акты, а также новые правила внедрят по всей стране. Китай призвал к открытию Ормузского пролива. В Пекине министр иностранных дел встретился с главой МИД Ирана и заявил о необходимости полного прекращения боевых действий и скорейшего восстановления безопасного прохода через пролив. Пекин подчеркнул поддержку суверенитета Ирана, поприветствовал его готовность к дипломатическому урегулированию и призвал страны Персидского залива к диалогу ради мира и безопасности. Китай также выступил за отказ Тегерана от ядерного оружия при сохранении права на мирный атом. В завершении о ситуации на валютном рынке страны. Доллар 465,5, евро 548, рубль 6 тенге 10 тиен. В студии был Сергей Никитин. Это Авторадио Казахстана.
0: Прогноз погоды.
5: Завтра в Петропавловске 24 тепла, в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Кибастузе 22, в Туркестане, Кызылорде 32, в Шымкенте 29, Таразе 28, в Атырау 19, в Актау 17, в Актобе 24, в Уральске 20, в Семиуйске, Миногорске 28, в Караганде 26, в Темиртау 24, в Жезказгане 29, в Балхаше 27, в Талдыкургане 28, в Астане 20, в Алматы 24.

0: В Астане 9 вечера. Информационная служба «Авторадио».
1: Здравствуйте, в студии Сергей Никитин. В Карагандинской области на трассе Караганда-Аягоз-Бугас появился пилотный проект с красной дорожной разметкой. Ее нанесли по краям аварийно-опасного участка дороги между 85-м и 86-м километрами. По информации Казавтожола, нововведение должно визуально разделять границы проезжей части и усиливать внимание водителей, особенно в условиях повышенного риска. Сейчас ведется мониторинг эффективности. Если результаты будут положительными, а разметку начнут применять на других дорогах республиканского значения. В 2026 году Казахстан выделил 1,5 миллиарда тенге на продвижение туризма, из которых 168,8 миллионов тенге направят на организацию информационных туров для блогеров, журналистов и представителей туриндустрии. По словам министра культуры и информации Аиды Балаевой, туры станут частью комплексной программы, которая включает маркетинговые проекты. А цель – это повысить узнаваемость Казахстана и сделать его более привлекательным для путешественников. В Таразе 25-летний бывший руководитель отдела продаж автосалона признан виновным в мошенничестве и растрате имущества компании на 334 миллиона тенге. Он продавал внедорожники без ведома руководства и присваивал деньги, а также реализовывал новый Toyota Land Cruiser по заниженной цене. Суд назначил наказание 5 лет 1 месяц лишения свободы, учитывая возраст и частичное признание вины. Бывший аким Киян-Киянского сельского округа Куанышбек Серикжанов обнаружен мертвым в своем доме. За два дня до этого он подал заявление об увольнении и был освобожден от должности. По факту гибели 42-летнего чиновника начато досудебное расследование. Серикжанов работал на госслужбе с 2013 года, должность акима округа занимал с 2023. О развитии событий через час и на нашем информ-портале авторадио.кз. В студии был Сергей Никитин. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз. Погода.
1: Петропавловске, Кокшетау 20, тепла, в Костанае, Павлодаре, Кивастузе 24, в Туркестане, Кызылорде 34, в Шымкенте, Таразе 30, в Атырау, Актобе 19, в Актау 16, в Уральске 23, в Семей 26, в Усть-Каменогорске 24, в Караганде, Темиртау 28, в Жезказгане 33, в Балхаше, Талдыкургане 29, в Астане 23, в Алматы 27.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: зеркало мое, ты часть моей души,
1: ты часть моей души, ты часть моей души.
0: И вижу я порой знакомые черты,
1: знакомые черты, знакомые черты.
0: Похожи на дрожи, ты любишь, я тоже. И глажу по коже тебя. Но как же мы похожи с тобой, загадочно похожи, как день и ночь, как небо с землей, рассориться не может. Но как же мы похожи с тобой, загадочно похожи,

0: смысл фраз,
1: такой же смысл фраз, такой же смысл,
0: как будто два крыла, и даже цветом глаз,
1: и даже цветом глаз, и даже цветом глаз.
0: Похожи, да дрожи, ты любишь, я тоже, и глажу по коже тебя. Но как же мы похожи.